0: Хора ти не батюши громена вара винтимай. Нашиш мала дай ордяй. Нашиш мала ви нога нада а. Ни хат кар мишкомчи. На огли баню поставить. Ти са ми срашу варвайша. Лекка вава ниша мокко. Стали наши мала дай. Они капит.
1: Мужа, мужа,
0: мужа. Аржи мала дай.